Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эфире средства массовой информации, радиоканал «Соль-ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

В эфире средства массовой информации радиоканал «Соль.ФМ». Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье 7 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.
1: Я прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаю.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Представится возможность выплеснуть весь накопленный негатив, никого не обидев. Тельцы. Исполнится одно желание, причем в полном объеме. Близнецы. Не проверяйте свой организм на прочность. Обойдитесь парой дел на день. Раки. Ваши инициативы сегодня получат колоссальную поддержку от близких. Львы. Кое-кто подкинет вам задачку, но вы с ней прекрасно справитесь. Девы. Опасайтесь своих же невыполненных обещаний. Весы. Постоянство может быть и плохой чертой. Готовьтесь к переменам. Скорпионы. К любым, даже самым простым делам подойдите со всей ответственностью. Стрельцы. Просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Козероги. Страсти, бушующие вокруг вас, улягутся сами собой. Водолеи. Предпочтительно провести весь день с друзьями и близкими. Рыбы. Подвернется возможность заработать, не работая. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 22 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди и грозы. Днем до 18 градусов, вечером до 13-15 градусов выше 0.
0: Соленое лето.

Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья. Весь город на одной волне. На одной волне.

Прикамье, 8 часов утра. Вид ми города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.
1: На тебе белая фата и платье вновь.

0: Что говорят звезды? Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Представится возможность выплеснуть весь накопленный негатив, никого не обидев. Тельцы. Исполнится одно желание, причем в полном объеме. Близнецы. Не проверяйте свой организм на прочность. Обойдитесь парой дел на день. Раки. Ваши инициативы сегодня получат колоссальную поддержку от близких. Львы. Кое-кто подкинет вам задачку, но вы с ней прекрасно справитесь. Девы. Опасайтесь своих же невыполненных обещаний. Весы. Постоянство может быть и плохой чертой. Готовьтесь к переменам. Скорпионы. К любым, даже самым простым делам подойдите со всей ответственностью. Стрельцы. Просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Козероги. Страсти, бушующие вокруг вас, улягутся сами собой. Водолеи. Предпочтительно провести весь день с друзьями и близкими. Рыбы. Подвернется возможность заработать, не работая. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 22 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди и грозы. Днем до 18 градусов, вечером до 13-15 градусов выше нуля.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
7: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили, осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком, забрал за 600. Вот стоят всемеро, 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
8: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, 3 варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
10: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
11: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио «Соляной столицы».

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Хит за хитом.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Представится возможность выплеснуть весь накопленный негатив, никого не обидев. Тельцы. Исполнится одно желание, причем в полном объеме. Близнецы. Не проверяйте свой организм на прочность. Обойдитесь парой дел на день. Раки. Ваши инициативы сегодня получат колоссальную поддержку от близких. Львы. Кое-кто подкинет вам задачку, но вы с ней прекрасно справитесь. Девы. Опасайтесь своих же невыполненных обещаний. Весы. Постоянство может быть и плохой чертой. Готовьтесь к переменам. Скорпионы. К любым, даже самым простым делам подойдите со всей ответственностью. Стрельцы. Просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Козероги. Страсти, бушующие вокруг вас, улягутся сами собой. Водолеи. Предпочтительно провести весь день с друзьями и близкими. Рыбы. Подвернется возможность заработать, не работая. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 22 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди и грозы. Днем до 18 градусов, вечером до 13-15 градусов выше нуля.
0: Реклама на Соль FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-429-4200-29.
2: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии на «Спешилова 104». Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. «Спешилова 104». Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Представится возможность выплеснуть весь накопленный негатив, никого не обидев. Тельцы. Исполнится одно желание, причем в полном объеме. Близнецы. Не проверяйте свой организм на прочность. Обойдитесь парой дел на день. Раки. Ваши инициативы сегодня получат колоссальную поддержку от близких. Львы. Кое-кто подкинет вам задачку, но вы с ней прекрасно справитесь. Девы. Опасайтесь своих же невыполненных обещаний. Весы. Постоянство может быть и плохой чертой. Готовьтесь к переменам. Скорпионы. К любым, даже самым простым делам подойдите со всей ответственностью. Стрельцы. Просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Козероги. Страсти, бушующие вокруг вас, улягутся сами собой. Водолеи. Предпочтительно провести весь день с друзьями и близкими. Рыбы. Подвернется возможность заработать, не работая. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Это радио соляной столицы.

0: эфире. Соль FM. Погода.
1: 22 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди и грозы. Днем до 18 градусов, вечером до 13-15 градусов выше нуля.
0: Реклама на Соль FM.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс. Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
4: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
5: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода J-Cut, J-Land. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
6: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4000-29-4000-29.
7: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-11-67-59-03-800-393-93-25-12-2020. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года.

0: Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
3: Давай раз и навсегда.

Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Соленое лето на

0: Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на субботу в студии Антон Попов. Овны. Представится возможность выплеснуть весь накопленный негатив, никого не обидев. Тельцы. Исполнится одно желание, причем в полном объеме. Близнецы. Не проверяйте свой организм на прочность. Обойдитесь парой дел на день. Раки. Ваши инициативы сегодня получат колоссальную поддержку от близких. Львы. Кое-кто подкинет вам задачку, но вы с ней прекрасно справитесь. Девы. Опасайтесь своих же невыполненных обещаний. Весы. Постоянство может быть и плохой чертой. Готовьтесь к переменам. Скорпионы. К любым, даже самым простым делам подойдите со всей ответственностью. Стрельцы. Просто запаситесь терпением и чем-нибудь вкусненьким. Козероги. Страсти, бушующие вокруг вас, улягутся сами собой. Водолеи. Предпочтительно провести весь день с друзьями и близкими. Рыбы. Подвернется возможность заработать, не работая. И помните, звезды лишь подсказывают, судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: 22 августа на календаре, суббота. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода. Возможны дожди и грозы. Днем до 18 градусов, вечером до 13-15 градусов выше нуля.
0: Реклама на Соль FM.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
6: Lada Forward. Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
7: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейлэнд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейлэнд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейлэнд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейлэнд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Вновь

0: всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
1: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Отличного отдыха в компании «Радио СЛФМ». У микрофона Александр Соловьев. Издание «How to Geek» предупреждает, слишком длинные кабели для зарядки гаджетов могут терять мощность и даже перегреваться. Журналисты объясняют, что сопротивление току растет вместе с длиной провода. Из-за этого зарядка идет медленнее. А при высоком токе кабель может нагреваться сильнее нормы, что создает риск возгорания. Авторы отмечают, что у недорогих длинных кабелей часто ограничена скорость передачи данных примерно 480 мегабайт в секунду. Если таким проводом подключить компьютер к монитору, картинка может приходить с задержками и артефактами. Специалисты рекомендуют выбирать аксессуары от авторитетных брендов и длиной не более 3 метров. Это снижает потери мощности и делает зарядку безопаснее. Газета.ру публикует мнение врача-косметолога Елизаветы Филоненко о самых бесполезных популярных бьюти-процедурах. Она отмечает, что детокс-программы для лица не выводят токсины, а лишь дают кратковременное увлажнение. Кислородные коктейли тоже не обеспечивают выраженного омолаживающего эффекта. Филоненко добавляет, что домашние массажеры для лица могут улучшить микроциркуляцию и уменьшить утреннюю отечность, но не способны потянуть овал, убрать второй подбородок или разгладить глубокие морщины. В список попали и тканевые маски. Они увлажняют кожу, но не стимулируют выработку коллагена и не устраняют возрастные изменения. При этом врач подчеркивает, что эти процедуры нельзя назвать полностью бесполезными. Они улучшают состояние кожи, но ожидания часто оказываются завышенными. В Пихемском районе Тувы нашли фрагменты костей шерстистого мамонта, шерстистого носорога, первобытного бизона, яка и ископаемого верблюда плейстоценовой эпохи, сообщил глава республики Тыва Владислав Хвалык. Плейстоценовая эпоха, или просто плейстоцен, это первая эпоха четвертичного периода. Она началась примерно 2,5 миллиона лет назад и завершилась около 11,5 лет назад. Останки заметили жители города Туран во время работы. Они вызвали специалистов и сами впоследствии помогали на месте первоначальных раскопок. Теперь на этом месте собираются провести полномасштабные раскопки, а найденные кости отправят на лабораторные исследования. То, что все они сошлись в одной местности – настоящая научная сенсация. Тува вновь доказывает, что ее земля хранит удивительные тайны, заметил Хвалык. Отличных новостей и прекрасных выходных желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
7: Вновь

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-4-00-29-4-00-29.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
5: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: вкусом. Живи со вкусом.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. ТАСС со ссылкой на Минобрнауки сообщает, что приморские ученые нашли ископаемые останки копытного лемминга на юге региона. Находку называют нетипичной и такой, что фактически меняет представление о ледниковом периоде на этих территориях. Раньше самой южной точкой ареала считался Сахалин, но теперь граница сместилась почти на 10 градусов южнее. Специалисты отмечают, что копытный лемминг – типичный обитатель тундры и лесотундры, и его присутствие в Приморье говорит о том, что во время оледенения здесь существовали каменистые россыпи и тундрово-таежная растительность. В таких условиях арктическим грызунам было комфортно. Daily Mail сообщает, что в графстве Кент волонтеры нашли на дне озера старинный меч, которому, предположительно, около 200 лет. Озеро возле замка Чиддингстоун обмелело из-за засухи, и артефакт оказался на виду. У меча позолоченный эфес с фигурой льва, вероятно, латунный, а изогнутый клинок покрыт ржавчиной и илом. Находку уже прозвали «Экскалибром из Кента», по аналогии с легендой о короле Артуре. Исследователи выдвигают разные версии происхождения. Меч мог принадлежать полковому музыканту 19 века, быть частью коллекции бывшего владельца замка или остаться от солдат времен Второй мировой. Некоторые местные жители вспоминают и старую легенду о призраке солдата, который якобы утонул в озере. Мэг Юзов напоминает, чтобы добиться лучшего качества изображения и звука, важно правильно настроить подключение HDMI. Журналисты объясняют, что ключевой фактор – выбор подходящего кабеля. HDMI 1.4 поддерживает картинку до HD, то есть 1080p. HDMI 2.0 – 4K при 60 Гц с HDR. HDMI 2.1 – 8K и 4K при 120 Гц с VRR. Новый стандарт HDMI 2.2 теоретически способен передавать 16K и до 96 гигабит в секунду. Специалисты советуют подключать кабель к самому быстрому разъему телевизора. Важно учитывать и режимы работы. В режиме ПК повышается четкость текста. В игровом снижается задержка ввода. В настройках стоит включить HDR10 и Dolby Vision, если они поддерживаются. И еще один совет. Регулярно обновлять прошивку телевизора, чтобы получить максимум от изображения и звука. Интересных и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ». Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Из Соликамска с любовью.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование.

0: обслуживание, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А моды «Джейку», «Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
5: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
6: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Лада Форвард Авто» – это твоя победа, это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто» – вы заслужили новый автомобиль.
8: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
9: Вновь!

0: тех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера.
1: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио СРФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. Почему даже бюджетный Android-смартфон порой оказывается удобнее флагманского iPhone? Ответ предложило издание MacUsov. Журналист Дигвиджай Кумар напомнил, что Android позволяет устанавливать приложения не только из официального магазина, но и из сторонних источников, включая каталог программ с открытым кодом F-Droid. Кроме того, привычный жест «назад» одинаково работает во всех приложениях, тогда как на iPhone его поведение зависит от разработчиков. На Android также можно отдельно регулировать громкость уведомлений и открывать два приложения на разделенном экране. По словам автора, все это доступно даже владельцам недорогих смартфонов. В Саратовской области представители молодежных движений развернули 100-метровый триколор. Об этом сообщает РИА Новости. Акция прошла в парке покорителей космоса на месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Мероприятие было приурочено ко дню государственного флага России, который отмечается 22 августа. Участие в нем приняли порядка сотни активистов. Мужская мода меняет силуэт. Как сообщает газета.ру, то, что еще недавно считалось классикой, сегодня может заметно испортить образ. Главный исполнительный директор мультибрендового бутика «Гранди Марки» Александр Комаров назвал главными антитрендами узкие джинсы, зауженные брюки, обтягивающие футболки и приталенные пальто. На смену стилю «Slim Fit» пришли более свободные и классические формы. Еще один привет из нулевых – крупные логотипы на груди или спине. По словам эксперта, они выглядят устаревшими и работают против имиджа. Для гардероба на несколько сезонов лучше выбирать качественные ткани, универсальный крой и спокойные оттенки – темно-синий, серый, бежевый или коричневый. Только хороших новостей и прекрасного настроения желает вам команда «Радио СРФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье. 2 часа дня. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Реклама на Соль FM.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте МФК 59.

0: Ру или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L041-01-67-59-003-800-393-93 от 25.12.2020. ОГРН 102-590-122-60-53. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
4: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. В августе от 1 миллиона 183 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 31 августа 2026 года.
6: Почувствуйте 3 года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку», «Джейленд» выбираете машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
2: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
7: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4000-29-4000-29.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Популярный российский рэпер Мот, настоящее имя Матвей Мельников, сшил 43 тысячи полотенец для своих фанатов. Кадрами он поделился в своем телеграм-канале. Исполнитель разместил ролик, в котором показал процесс производства нескольких десятков тысяч изделий с именными надписями. На реализацию оригинальной идеи рэпера подвиг залетевший в сети тренд с его песней. Люди по всему миру танцевали под трек «Как к себе домой», держа в руках платки. В результате для зрителей грядущих концертов в Москве и Санкт-Петербурге певец решил подготовить упомянутые изделия. При этом 100 самых удачливых человек получат полотенце с личным автографом Мота. В ночь на 20 августа на центральном стадионе Казани 430 танцоров в возрасте от 8 до 50 лет установили мировой рекорд по брейкингу. Об этом говорится на сайте Министерства спорта Республики Татарстан. Акция прошла в рамках 18-го международного турнира по брейкингу и уличному искусству Combination и была приурочена к 40-летию развития брейкинга в регионе. В мероприятии приняли участие жители 127 городов России, а также иностранцы, прибывшие в Казань из Японии, Германии, Тайваня и Казахстана. Они синхронно исполняли 10 непрерывных элементов «Windmill». По-другому этот элемент называют «гелик». Сакура может быть не только символом весны, но и источником ценных веществ для медицины. Ученые Томского государственного университета вместе с коллегами из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока изучили три вида растения и обнаружили 122 химических соединения. Причем 40 из них ранее в составе сакуры не встречались. Среди находок генкванин, способный снимать воспаление, облегчать течение астмы и стимулировать выработку коллагена, а также ресвератрол, известный своими противоопухолевыми и кардиозащитными свойствами. Исследователи считают, что открытие поможет выращивать особенно ценные сорта сакуры с максимальным содержанием полезных компонентов. Отличного дня и прекрасного времени-препровождения в компании «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой. Оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
3: Экскурс.

До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Lada Forward Auto – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Lada с надежностью и качеством от официального дилера Lada Forward Auto в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Forward Auto. Вы заслужили новый автомобиль.
2: Выбор Land, выгода Land, J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
0: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
0: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ J-Land — выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио СРФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. Почему даже бюджетный Android-смартфон порой оказывается удобнее флагманского iPhone? Ответ предложило издание MacUsov. Журналист Дигвиджай Кумар напомнил, что Android позволяет устанавливать приложения не только из официального магазина, но и из сторонних источников, включая каталог программ с открытым кодом F-Droid. Кроме того, привычный жест «назад» одинаково работает во всех приложениях, тогда как на iPhone его поведение зависит от разработчиков. На Android также можно отдельно регулировать громкость уведомлений и открывать два приложения на разделенном экране. По словам автора, все это доступно даже владельцам недорогих смартфонов. В Саратовской области представители молодежных движений развернули 100-метровый триколор. Об этом сообщает РИА Новости. Акция прошла в парке покорителей космоса на месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Мероприятие было приурочено ко дню государственного флага России, который отмечается 22 августа. Участие в нем приняли порядка сотни активистов. Мужская мода меняет силуэт. Как сообщает газета.ру, то, что еще недавно считалось классикой, сегодня может заметно испортить образ. Главный исполнительный директор мультибрендового бутика «Гранди Марки» Александр Комаров назвал главными антитрендами узкие джинсы, зауженные брюки, обтягивающие футболки и приталенные пальто. На смену стилю Slim Fit пришли более свободные и классические формы. Еще один привет из нулевых – крупные логотипы на груди или спине. По словам эксперта, они выглядят устаревшими и работают против имиджа. Для гардероба на несколько сезонов лучше выбирать качественные ткани, универсальный крой и спокойные оттенки – темно-синий, серый, бежевый или коричневый. Только хороших новостей и прекрасного настроения желает вам команда «Радио СРФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Шестнадцать часов. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь.

Держались в охране друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: эпицентре хорошего настроения. Реклама на Соль-ФМ.
1: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
2: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, JLand. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
3: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
4: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Объявляем старт продаж 5-й секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, 3 варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
7: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200.

0: 29 400 29.
1: 10 автов в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят в семеро. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Для вас подборка самых интересных новостей за прошедшую неделю. У микрофона Александр Соловьев. Популярный российский рэпер Мот, настоящее имя Матвей Мельников, сшил 43 тысячи полотенец для своих фанатов. Кадрами он поделился в своем телеграм-канале. Исполнитель разместил ролик, в котором показал процесс производства нескольких десятков тысяч изделий с именными надписями. На реализацию оригинальной идеи рэпера подвиг залетевший в сети тренд с его песней. Люди по всему миру танцевали под трек «Как к себе домой», держа в руках платки. В результате для зрителей грядущих концертов в Москве и Санкт-Петербурге певец решил подготовить упомянутые изделия. При этом 100 самых удачливых человек получат полотенце с личным автографом Мота. В ночь на 20 августа на центральном стадионе Казани 430 танцоров в возрасте от 8 до 50 лет установили мировой рекорд по брейкингу. Об этом говорится на сайте Министерства спорта Республики Татарстан. Акция прошла в рамках 18-го международного турнира по брейкингу и уличному искусству Combination и была приурочена к 40-летию развития брейкинга в регионе. В мероприятии приняли участие жители 127 городов России, а также иностранцы, прибывшие в Казань из Японии, Германии, Тайваня и Казахстана. Они синхронно исполняли 10 непрерывных элементов «Windmill». По-другому этот элемент называют «гелик». Сакура может быть не только символом весны, но и источником ценных веществ для медицины. Ученые Томского государственного университета вместе с коллегами из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Владивостока изучили три вида растения и обнаружили 122 химических соединения. Причем 40 из них ранее в составе сакуры не встречались. Среди находок генкванин, способный снимать воспаление, облегчать течение астмы и стимулировать выработку коллагена, а также ресвератрол, известный своими противоопухолевыми и кардиозащитными свойствами. Исследователи считают, что открытие поможет выращивать особенно ценные сорта сакуры с максимальным содержанием полезных компонентов. Отличного дня и прекрасного времени в компании «Радио Салифэм».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Часов вечера в Прикамье. В ритме города. Соль-ФМ. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Ну все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.
1: Давай еще. Утри слезы.

Нам 10 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Утром до 13 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой – на Теннет. За урожаем на дачу – на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Лада Форвард Авто. Это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Лада с надежностью и качеством от официального дилера Лада Форвард Авто в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Форвард Авто. Вы заслужили новый автомобиль.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Вновь

Всех моделей Джили прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Джили Вера. Реклама на весь Пермский край. Звони 834 253 344 11.

0: хит за хитом. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Прекрасных выходных желает вам команда «Радио СРФМ». У микрофона Александр Соловьев. В эфире новости в ритме отдыха. Почему даже бюджетный Android-смартфон порой оказывается удобнее флагманского iPhone? Ответ предложило издание MacUsov. Журналист Дигвиджай Кумар напомнил, что Android позволяет устанавливать приложения не только из официального магазина, но и из сторонних источников, включая каталог программ с открытым кодом F-Droid. Кроме того, привычный жест «назад» одинаково работает во всех приложениях, тогда как на iPhone его поведение зависит от разработчиков. На Android также можно отдельно регулировать громкость уведомлений и открывать два приложения на разделенном экране. По словам автора, все это доступно даже владельцам недорогих смартфонов. В Саратовской области представители молодежных движений развернули 100-метровый триколор. Об этом сообщает РИА Новости. Акция прошла в парке покорителей космоса на месте приземления первого космонавта планеты Юрия Гагарина. Мероприятие было приурочено ко дню государственного флага России, который отмечается 22 августа. Участие в нем приняли порядка сотни активистов. Мужская мода меняет силуэт. Как сообщает газета.ру, то, что еще недавно считалось классикой, сегодня может заметно испортить образ. Главный исполнительный директор мультибрендового бутика «Гранди Марки» Александр Комаров назвал главными антитрендами узкие джинсы, зауженные брюки, обтягивающие футболки и приталенные пальто. На смену стилю Slim Fit пришли более свободные и классические формы. Еще один привет из нулевых – крупные логотипы на груди или спине. По словам эксперта, они выглядят устаревшими и работают против имиджа. Для гардероба на несколько сезонов лучше выбирать качественные ткани, универсальный крой и спокойные оттенки – темно-синий, серый, бежевый или коричневый. Только хороших новостей и прекрасного настроения желает вам команда «Радио СРФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18.00. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Утром до 13 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215-00-99.
4: Экскурс. Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне Верра на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода JQ, J-Land выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с Верра. Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
5: До конца лета в клинике «Визион» лечение катаракты по системе «Все включено». Клиника «Визион». 212-11-50. Тополевый переулок 5.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лицензия номер L0-41-11-67-59-003-800-393-93 от 25.12.2020. ОГРН 102-590-122-60-50. Юридический адрес 121-099. Россия, город Москва, Смоленская площадь, дом 3. Сроки акции с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности в клинике.
7: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
8: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
11: Мечтаете о собственной квартире в Перми? Осуществите мечту в доме «Начало» от застройщика «Оникс». Дом «Начало» на Гаве – это жилой комплекс комфорт-класса в центре зеленого микрорайона, где все нужное рядом. А еще удобные планировки, дизайнерские холлы,

0: и двор без машин. Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Телефон в Перми 201-50-29.
1: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начало нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора. Вкладываемся в МММ. Обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками. Читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку. Казаков разбор. Бойников, Тетрис, Станчики и Контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль ФМ.
1: И вновь суббота, а это значит, долгожданный двухкассетник на волне Соль ФМ врывается в ваши уши. У микрофона Леся О, которая за неделю, ну, очень по вам соскучилась. Хоть бы письмецо написали мне. А раз так, предлагаю обсудить эпистолярный жанр. Да-да-да. Вспоминайте, кому писали и куда отправляли бумажные письма. Мы же по-прежнему пользуемся электронными. Координаты прежние. Усаживайтесь поудобнее, делитесь воспоминаниями и слушайте самую шикарную музыку. Мы начинаем.
0: Двухкассетник. Шоу из 90-х.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Для тех, кто пил гриб и лечился звездочкой от любых недугов.

0: Сегодня любую информацию, вплоть до сложных банковских реквизитов, мы можем моментально передать посредством СМС. А понятие «почта» употребляем исключительно в комплекте со словом «электронная». Любители эпистолярного жанра поселились в соцсетях и вместо писем пишут посты. А ведь еще совсем недавно это был целый ритуал. Прежде чем написать письмо, нужно было сесть, подумать, с чего начать, о чем вообще будет это письмо, и только потом написать текст и отправить его адресату. Признавайтесь, у вас так же было?
1: Вечернее шоу «Двухкассетник». Джинсовки.

для тех отчаянных, кто катался на самодельном самокате и только спускаясь с большой горы вспоминал, что забыл сделать тормоза.

0: двухкассетник. Шоу из 90-х на Соль-ФМ.
1: Наверное, каждый из нас в те времена посылал весточки на деревню дедушке или иногородним родственникам. Для многих это было тяжкой повинностью. Талантом писать письма обладают далеко не все, зато все любят получать. Напишешь «Здравствуй, дорогая наша тетя Зина, у нас все хорошо», а дальше – ступор. Ну ладно, мне повезло, ибо в дипломе так и написано «Учитель русского языка и литературы». А другим каково? Кстати, а вы вот как, диктовали или все-таки писали?
0: Для тех, кто копил на скейтборд и гордился надписью на кепке «Уса Калифорния».

0: двухкассетник.
1: Шоу из 90-х
0: на Соль-ФМ.
2: Письма письмами, но самое святое было рассылать поздравления с праздниками. Наша семья получала письма в больших количествах. Моя маман – учитель на пенсии, а ее ученики, естественно, разлетелись кто куда, поэтому письма приходили со всех уголков нашей необъятной, даже из-за границы. Вот тогда-то я и узнала, что бумажные иностранные письма лежат в конвертах с сине-красной полосочкой. Это сейчас нам смешно, а мне тогда было ух, как интересно. Никуда не переключайтесь, мы скоро продолжим.
3: Для тех, кто ждал, когда Фокс и Дана уже замутят, и верил, что истина где-то рядом.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Утром до 13 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Деловые новости. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг и займы с господдержкой, оборотные средства, оборудование, рефинансирование на льготных условиях. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина, 68. Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-0364 от 12 августа 2011 года.
3: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7 29 29.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вновь

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Lada Forward Auto – это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили Lada с надежностью и качеством от официального дилера Lada Forward Auto в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. Forward Auto. Вы заслужили.

0: новый автомобиль.
1: Почувствуйте 3 года комфорта с Верра. Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. Амода, Джейку, Джейленд. Выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
3: Двухкассетник. Каждую субботу.
4: Каждую субботу.
3: С 7 часов вечера.
4: На Соль FM.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
2: Каждую субботу в 7 вечера мы вспоминаем, как это было. Золотые хиты 90-х и начала нулевых. Ваши приветы и поздравления в самой очумелой программе. Двухкассетник вместе с вами. Мы заряжаем банки от экрана телевизора, вкладываемся в МММ, обмениваемся киндерами, кепсами и наклейками, читаем Playboy и слушаем Децла. Играем в резиночку, казаков разбавляем, бойников, тетрис, станчики и контру. Трясем майских и делаем шалаш. Все треки звучат исключительно вот на таком двухкассетнике. Правда, если диск-жокей успеет перемотать кассету карандашом. В общем, присоединяйся. Суббота, 19.00. Двухкассетник на Соль FM.
3: Незаметно пролетел час, и я напоминаю, что это программа «Двухкассетник», и сегодня мы ностальгируем по эпистолярному жанру. Иными словами, бумажным письмам. В переписке не было мелочей, начиная с выбора бумаги. Это должен был быть аккуратно обрезанный немятый листок. Для детей был линованный листок с напечатанным вверху рисунком. Для конверта листок должен был складываться идеально ровно. Далее выбор ручки и чернил. Для праздничных поздравлений сочетали красные и черные чернила. А вы помните свои первые написанные письма?
2: Двухкассетник. Шоу из 90-х. На 40.

для тех, кто профессионально трёс майских, а увидев осу, кричал: «Соль вода, соль вода, соль вода».

0: Двухкассетник. Шоу из 90-х на Соль-ФМ.
1: Мы продолжаем выпуск правилами написания письма. Обращение, которое начиналось со слов «дорогой», писалось посередине листа. Сначала была информация с ответами адресата на заданные вопросы, затем обсуждались проблемы, и только после этого можно было переходить к информации о себе и своих близких. Текст непременно делился на абзацы с обязательными полями. Подпись в конце листа смещалась вправо. Забытую информацию писали по скриптуме. В крайнем случае добавлялся постпостскриптум. Третьего добавления не допускалось. Надо было либо полностью переписывать это письмо, либо писать второе. Оставайтесь с нами, это еще не все правила.
0: Для тех, кто вырезал из журналов Ван Дамма или Ди Каприо.

0: для смельчаков, которые смотрели на сварку и не ослепли.
1: Дверь закрой.
2: А не хочу.

0: работаем, люди в курсе.
1: Ну что, не прокатило?
2: Да сейчас шину прострелю, прокатит.
3: Все, погнали.

0: бионы. Вычисляют, где мы.
1: Нездоровая канитель. Надо мобилы вырубать, нас могут по ним пропасти.
2: Двухкассетник.
3: Шоу из 90-х.
2: На Соль-ФМ.
4: Нет, пока не пишите бумажное письмо. Мы еще не все правила обсудили. Эмоциональность письма не должна была выходить за рамки приличий. В конце высказывались добрые пожелания, корректно писали об ожидании скорого ответа или сетовали на нерегулярность переписки. Перед подписью автора передавали приветы родным и знакомым от своего круга общения. Объем письма не должен был быть меньше листа школьной тетради. Исключением были коротенькие письма фронтовых треугольников. Большинство родственных писем были в 2-4 тетрадных листа. Но писали и на 8, представляете? Мы скоро продолжим, не переключайтесь.
2: Для тех, кого мамы звали домой путем кричания с балкона.

0: И в конце выпуска пара слов о письмах счастья. Ну куда же без них? Они появились в 50-х годах 20 века. Написанные от руки неграмотные, густо сдобренные народной фантазией, родоначальники спама кочевали по почтовым ящикам. А ведь действенность лично проверяли на себе Никита Хрущев, маршал Тухачевский и другие официальные лица. И тот, кто добровольно выполнил все условия, получал награду, удачу и счастье. А неповерившие в серьезность послания были наказаны. Спрашивать вас о том, как поступали вы, я не буду, тем более, что время двухкассетника подошло к концу. С вами была Леся О. Обещаю скучать по вам всю следующую неделю. Пишите письма. Обещаю ответить на каждое. Всем пока.
1: Для тех, кто писал письма. Обычные бумажные письма.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается преимущественно пасмурная погода. Утром до 13 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: За школьной формой на Теннет. За урожаем на дачу на Теннет. Кто куда, а мы за Теннет. В экскурс на Парковом 64. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 719 тысяч рублей. В экскурс. Бак бензина в подарок при покупке Теннет в экскурс в августе. Звоните 215 00 99.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на молодость.
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Внимание первокурсников, поступивших на бюджетные места в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Ростех открыл дополнительный набор на образовательный трек «Ростех Арсенал» по направлению «Химическая технология». Вы получите стипендию до 60 тысяч рублей, трудоустройство с первого курса, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел обучения Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
0: Объявляем старт продаж пятой секции жилого комплекса «Мир» в Балатово. ЖК «Мир» – современный дом комфорт-класса от девелопера «Оникс». Собственная газовая котельная, закрытая территория, три варианта отделки на выбор. Успевайте приобрести по выгодным ценам. Подробности по телефону 239-38.
3: Застройщик ООО «СЗ Компас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение не является публичной офертой.
0: Почувствуйте три года комфорта с «Верра». Раньше, покупая автомобиль, вы автоматически получали все заботы о нем. Масло, электро...

0: Электроника, тормоза, подвеска. Но сейчас все изменилось. При покупке авто в автосалоне «Верра» на Героев Хасана вы получаете 3 ТО в подарок. А мода «Джейку Джейленд» выбирайте машину, на которой вы будете ездить и о которой мы будем заботиться. Свобода движения с «Верра». Все подробности в отделе продаж. Пермь, Героев Хасана, 81Б.
1: «Лада Форвард Авто» — это твоя победа. Это твой успех. Уникальные автомобили «Лада» с надежностью и качеством от официального дилера «Лада Форвард Авто» в Перми на Решетникова 5. Получи максимальную выгоду по госпрограмме только до конца августа. «Форвард Авто». Вы заслужили новый автомобиль.
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
3: Для тех, кто играл в ножички, и тех, кто все-таки остался на второй год. What's going on?

0: Кассетник. Каждую субботу.
1: Каждую субботу.
0: С 7 часов вечера.
1: На Соль FM.
2: Open up your eyes.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город. Соль-ФМ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встреча.

Отличные субботы, друзья! Александр Соловьев у микрофона. Буду вас радовать иногда своим голосом, но не всегда, потому что сегодня мы отмечаем, продолжаем отмечать наш юбилейный день рождения. Радио СЛФМ исполняется. Исполнилось 10 лет. Представляете, сколько всего произошло, сколько всего было. И вот мы уже с друзьями, коллегами, близкими, с теми, кто нам тоже помогал делать и создавать радио СЛФМ специально для вас, дорогие друзья. Продолжаем отмечать и вспоминать в своей маленькой компании. Ну а мы, чтобы, говорится, не забыть про вас, подготовили супер микс. Кто подготовил? Диджей Денис Ширяев подготовил, да. Специально для тебя, поэтому делай громче, танцуй, развлекайся, ну и делай эту субботу жаркой.

Прямо сейчас в твоих динамиках про Александра Соловьева пока временно можно забыть до понедельника. А он в понедельник будет читать твои приветы и поздравления. Но музыку неустанно будем включать, слушать и делать громче. Потому что это микс от диджея Дениса Ширяева.

Только для тебя подборка самых лучших клубных треков по версии диджея Дениса Ширеева. Да, это он составил плейлист, так что если что, все камни в него. Привет и поздравления не читаем сегодня, если что, все камни в меня, но все это в понедельник, ладно? Ваше настроение будет создаваться в любом случае, потому что ты с нами, ты здесь, ты на волне радио Салифэм и, конечно же, делаешь субботу так, чтобы ее запомнили надолго.

Бывает такое, что ты, дорогой друг, взял и потерял приемник или не знаешь, на какую частоту настроить в том или ином городе. Да, бывает такое, что все-таки радио с LFM не ловит, например, где-нибудь. Я не буду говорить где, потому что сразу на ум так и не приходит. Но так или иначе, ты в любом случае можешь слушать нас онлайн, там, где есть интернет. Установить, например, Яндекс Радио проблем сейчас уже не составляет ни на Android, ни на iPhone. Не забывай просто настроить Яндекс Радио на Соль FM. Там мы вещаем, там мы есть. Яндекс Алису тоже можно попросить радио Соль FM включить. Ну и в конце концов у нас есть свой сайт, где просто его открываешь и просто нажимаешь кнопочку и слушаешь радио. Что с компьютера, что с телефона, что с телевизора. В общем, где ты можешь открыть браузер, разве что только не на утюге. И то не факт. Есть такие утюги, которые Wi-Fi ловят. Делай громче, слушай радио Соль FM везде, где только можно, и делай эту субботу жарче.

0: всех моделей Geely прямо сейчас в Вера. Успевайте на шоссе Космонавтов 306. Geely Вера.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Гастроли, все жду не дождусь, когда уже проведем те самые две дискотеки. Первая в Александровске, 29 августа мы появимся в день города Александровск. Вам большой привет отправляю, скоро увидимся, скоро услышимся. Будет непременно здорово, так что все будет очень-очень круто. Также уже 12 сентября мы летим в Людиново. Ох, будет очень жарко, будет очень весело. Кстати, там не только дискотеку Радио СРФМ проведем, также и сделаем открытую студию на свежем воздухе. Будем общаться с гостями города Людиново, также с жителями города Людиново. Ну и, конечно, со многими теми людьми, которые превращают Людиново в какой-то необычайно фантастический красивый город. А набережную я помню. Да-да-да, у Бригантины, по крайней мере, все вот. Вот это вот, я там был, я там гулял, было очень красиво, было очень здорово. В общем, ждите 12 сентября Людиново, мы будем скоро у вас, ну и 29 августа Александр.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: Видный город. Соль-ФМ.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио Соль-ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

Дэнсхолл продолжается. Специально для тебя подготовлен микс в формате дэнсхолла от диджея Дениса Ширеева. Я, Александр Соловьев, иногда мелькаю тут в эфире, мешая слушать музыку, но так или иначе, знаю, что я стараюсь сделать так, чтобы твое настроение тоже было на высоте. Ты так тоже делай, просто добавь громкости, или как раньше говорили, да, в принципе, и сейчас говорят, навали волюме и наслаждайся этим вечером субботы.

Сколько не рассказано, сколько приветов не прочитано. И сегодня я не читаю приветы, уж простите меня. Где-то я там сейчас, наверное, в бане. Ну да, вот меня послали в баню, я в баню и пошел. А что делать-то, когда у тебя день рождения? 10 лет радио Соль ФМ исполняется. Но так или иначе, помните, дорогие друзья, послезавтра я обязательно озвучу каждое ваше доброе слово в программе по музыкальным заявкам с Алёной Алло. Да, в любом случае, до меня еще будет Эдуард Кузнецов в 7 часов утра до 10.00. Он с вами будет на связи и, конечно же, вместе с вами будет ловить первые солнечные лучи, как говорится, да? Утреннее шоу «Солями». Поэтому не переживай, все твои приветы и поздравления будут озвучены. Но пока не сегодня, ничего страшного.

активнее и громче. Проводи эту субботу вместе с Соль FM в эфире Dance Hall. Александр Соловьев у микрофона. Иногда, конечно же. Ну и, конечно, для вас подготовлен микс от диджея Дениса Ширяева. Делай громче, танцуй, наслаждайся этой субботой. Ну и не забывай, твое настроение в твоих руках.

напомню, что радио Соль ФМ, там, где не ловит, ловит интернет. Там, где не ловит интернет, там ловит радио. В общем, разберешься, я думаю, так или иначе устанавливай приложение. Ох, да, я понимаю, что нам не платили за это. Ну а что делать, если ты хочешь помочь нашим слушателям 100% получить максимум от радио Соль ФМ, а в этом помогает Яндекс.Радио, да. Яндекс.Радио, устанавливай на свой смартфон, слушай Соль ФМ и, конечно же, наслаждайся любимой музыкой. Если у тебя нет такой возможности установить приложение на свой смартфон, возможно, он может быть настолько старый, что все новые приложения там после 15 или 17 года не может установиться на твой смартфон. На iPhone в том числе, у него тоже есть такая проблема, что некоторые приложения не устанавливаются. У Android в том числе, ну да, время такое, что все развивается, новые технологии и так далее. Но не в этом суть. Сайт solfm.ru. Набирай в браузере, вот этот сайт 100% откроется, и ты сможешь слушать музыку даже на утюге, если он браузер откроет. В общем, открывай сайт, открывай приложение, будь с нами на связи, делай громче и наслаждайся этим дэнсхоллом.

0: хочу танцевать, я хочу двигать телом.
1: Я хочу двигать телом.

Дэнсхолл подходит к концу, но помни, что мы тебя очень-очень сильно любим. Если твое сообщение не было озвучено, то я напоминаю, что на данный момент команда радио Солифэм отдыхает. Их всех отправили в баню. Мы, собственно, в банном дворе сейчас и находимся. В Добрыню отправляю огромный привет на Ломоносова 59, банный двор, все дела там. Здорово, на самом деле, круто. Там и беседка есть, и баня даже, бассейн есть. В общем, там все здорово, и сауна в том числе. Там мы сейчас и отдыхаем, проводим свое время, отмечаем десятилетие радио Солифэм. Ребята, еще раз поздравляю! В общем, всех люблю, всех обнимаю. С вами услышимся уже в понедельник в программе по музыкальным заявкам с Аленой Алло. Будьте с нами на связи, любите хорошую музыку и делайте громче. Впереди еще много крутых треков. Всем пока-пока!

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Лето в ритме города. Это...

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play. Хит за хитом.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: На тебе белая фата и плачет ночь.

время мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Pardon, madame, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Как семья, мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Нам 10 лет.
1: Утром мы тихо кружимся в танце
2: под летним дождем.
1: Мы просто два силуэта.

0: будет.
1: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Хочешь дочку, а я сын.
1: В эфире средства массовой информации, радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города. Соль-ФМ.
0: Прямо сейчас ты услышишь

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

В ритме города, в ритме края. Нам 10 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

в магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.